0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем плюс 27-29. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские водители в России. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю, сообщили в Уралгидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след Свердловской области образует циклон, который формируется в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине недели, 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают богатый урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Е1. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения купивших билеты, пишет РБК. В одной из жалоб говорится, что заявитель приобрел билет на концерт Уэста на 10 октября на стадионе «Газпром-арена» в Петербурге. Но из официальных заявлений администрации площадки стало известно, что указанное мероприятие состояться не может, так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был. По словам заявителя, ему отказались вернуть деньги за билет. Он невозвратный и был приобретен по акции. Роспотребнадзор усмотрел в этих действиях нарушения, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги с сухим счетом 2-0. Матч 10-го тура «Пари» первой лиги прошел на стадионе «Екатеринбург-Арена» в воскресенье. Первый гол забил нападающий Денис Боков на 32-й минуте. Также отличился форвард Мартин Сикулич, пишет «Спорт-экспресс». Таким образом, «Урал» набрал 18 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама.

0: Ольги Поревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 27-29.
2: Реклама.
3: Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 сентября 2026 года. Екатеринбург.
5: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 7.54. В центре Екатеринбурга уже плюс 18. Когда и насколько закроют парковку у ЖД вокзала? Об этом на Радио Оси в новостях через 5 минут. А после новостей на Радио Оси вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер Радио Оси 235-103.7.
1: Реклама.
2: Екатеринбургский медицинский центр.
1: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
3: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гиперлей! ИОКей. Летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров.

0: человек рядом.
1: Официальный дилер в Екатеринбурге. Лада Автовек. На Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 30 сентября.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
7: 103.7 FM. Радио Си.
8: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
9: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 18, сегодня днем до плюс 29. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерации.
1: Доброе утро. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время, заявил директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика будет зависеть от объемов переработки на НПЗ и перебоев в их работе. Возможные колебания цен на бензин не превысят 2%. Главный исполнительный директор «Роснефти» тем временем Игорь Сечин заявил накануне, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают в обычном режиме. В Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Напомню, в Свердловской области ситуация с многочасовыми очередями дошла до разборок с пистолетами. Пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок приезжала группа быстрого реагирования следить, чтобы водители не заливали в канистры бензин. Уголовные дела возбуждены после смерти 2 детей в больнице Нижнего Тагила, где им предположительно оказали ненадлежащую медпомощь. Об этом в воскресенье сообщили в информцентре СКР. Глава СК Бастрыкин поручил доложить ему ход расследования. По данным ведомства, полуторагодовалого ребенка госпитализировали в феврале, но необходимые экстренные обследования и операцию своевременно не провели. В тот же день в больнице скончался 12-летний мальчик, которому по предварительной версии также могли оказать ненадлежащую медпомощь, сообщает телеграм-канал СК. Пишет «Москва-24». В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Первоуральский и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял Российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести, отмечает «Комсомольская правда». Луна принадлежит США. С такой подписью президент Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social фотографию спутника Земли. При этом никаких объяснений не привел. Свой пост он также снабдил флагом США. Между тем, Трамп уже ответил. Почетный профессор астрономии Университета Британской Колумбии Джейми Мэтьюс. Он отметил, что Луна не может принадлежать отдельному государству. Такое положение закреплено в договоре о принципах деятельности стран. Также высадка американских астронавтов на Луне не дает штатам права заявлять о принадлежности спутника, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 27-29.
2: Реклама. «Новая больница» – одна из крупнейших частных клиник России.
5: «Новая больница» – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: «Новая больница» – доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: порции ингредиентов не самые главные, но тем не менее важные. Одна луковица, два зубчика чеснока, жирные сливки.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Четыре столовых ложки и молотый кориандр, четверть чайной ложки. Какое блюдо мы загадали? Это не основные ингредиенты, еще раз подчеркну. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Звоните. А сейчас на радио ИСИ время узнать новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на радио ИСИ ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр» «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Теннет. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль на Металлургов 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Радио ИСИ с вами на часах 8.10, в центре плюс 18, сегодня днем до плюс 29. Радио ИСИ с вами, доброе утро.
4: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: розничной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Тенет». Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
2: ИП «Панов Вадим Геннадьевич». ОКРНП 321-665-800-209-902.
3: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга, место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на объездной от Московской до Кольцовского тракта. На Московской от объездной до Щерса. На Карла Либкнехта от Шевченко до Первомайской. На Березовском тракте.

0: трудовой от Барьерной до Мурзинской и на космонавтов от ЕКАДа до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЖД вокзала, Репина в центр и московская тоже в центр.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:16. На Радио Си проходит вкусная игра. И на этой неделе мы загадываем кулинарные загадки, называем ингредиенты, по которым вам нужно догадаться, какое блюдо мы загадали. Ингредиенты не основные, вспомогательные, но тем не менее. Они уже прозвучали. Это одна луковица, два зубчика чеснока, жирные сливки, 4 столовых ложки и молотый кориандр, четверть чайной ложки. Какое блюдо мы загадали? Телефон Радио Си 235-103-7. Что придумали?
1: Какой-то, возможно, соус.
0: Нет, не соус. Это не основные ингредиенты, это вспомогательные, потому что если назвать основной ингредиент, то уже можно не играть.
1: Может быть, карбонара?
0: Нет, не угадали. Маловато сливок.
1: Да, сливок маловато.
0: Это, да, не основные ингредиенты, это вспомогательные, но без них основное блюдо не получится. Давайте попробуем еще предположить. Радио Си, алло.
2: Неужели я дозвонился во вкусную игру?
0: Дозвонились. И какое же блюдо мы загадали вот по ингредиентам, которые уже прозвучали?
2: Я думаю, что это сливочно-чесночный соус.
0: Не совсем.
2: Да вы что?
0: Ага. Чего-то еще не хватает. Как-то 4 ложек сливок мало явно.
2: Ну ладно, хорошо.
0: Спасибо, еще звоните. Телефон Радио Си 235-103-7. Промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Кому сегодня достанется? Давайте сделаем чуть проще. Добавим еще ингредиентов. Сейчас все станет ясно. Вода и очищенная от семечек тыква. Телефон Радио Си 235-103-7. Звоните прямо сейчас.

0: Радио Си с вами, доброе утро. На часах 8.24 у нас проходит вкусная игра, где мы называем ингредиенты понемногу, по чуть-чуть, а вы пытаетесь угадать, какое блюдо мы сегодня загадали. Первая порция ингредиентов была не самая главная, но вспомогательная и очень важная. Это одна луковица, два зубчика чеснока, жирные сливки, 4 столовых ложки и молотый кориандр. Это четверть чайной ложки. Какое же блюдо из этого может получиться? 235-103-7, телефон Радио Си. И если к этому еще добавить воду и очищенную от семечек тыкву. 235-103-7, телефон Радио Си.
1: Ну, я думаю, что это чихобили.
0: Чихобили?
1: Да.
0: Там еще не хватает чего-то для чихобили. Что там основное?
1: Просто тыква. Тыква почему-то я прослушала, к сожалению. Не услышала тыкву, да. А тыквы чихобили нет.
0: Да, я действительно. Далеко уходим совсем, пока не угадали.
1: Очень далеко.
0: Слушайте, я думал, почему-то мы сразу угадаем, но как-то вот свернули куда-то не туда с чихобили. В следующий раз обязательно загадаем, но сегодня про другое говорим. Радио Си, алло.
2: Алло, добрый день.
0: День добрый. Доброе. Какое блюдо мы загадали?
2: Я думаю, что это блюдо из грибов жульен.
0: Из грибов? Куда-то мы явно свернули не туда. Грибной жульен у нас пока... Ну, это нет. Тоже мимо. Так, я удивлен. Спасибо. Пока не угадали. Не жульен. 235-103-7, телефон Радио Си. Немного затягивается у нас вкусная игра, но тем становится и вкуснее. Не забывайте про то, что у нас есть тыква в ингредиентах. 235-103-7, телефон Радио Си. Я думаю, что мы уже скоро получим правильный ответ. А пока что узнаем, как в Китае собираются обучать юридическим наукам с помощью искусственного интеллекта.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Китай планирует внедрить систему юридического образования, основанную на искусственном интеллекте. Об этом заявили власти страны. Они полагают, что использование современных технологий в юридической сфере сделает государственное просвещение более целенаправленным и интерактивным. Министерство юстиции планирует использовать ресурсы Big Data, которые предоставляют госучреждения, суды и интернет-компании, чтобы понять насущные потребности и проблемы, связанные с правами различных групп населения. Полученную информацию будут использовать для создания контента по юридическому образованию, параллельно развивая возможность взаимодействия с информацией в режиме реального времени, что сделает процесс обучения более доступным и увлекательным. Ключевым направлением станет работа с молодежью, и 5-летний план предусматривает создание всеобъемлющей системы правового просвещения молодежи.
6: Реклама.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
13: «Додо».
14: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
15: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
16: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важное решение.

0: 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66714276-34. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское, крестьянское. 169,99 за 180 граммов от двух штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б-26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
6: ОСЗ СКМ Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Радио России, музыка, которую мы любим. На часах 8:33 в центре Екатеринбурга плюс 19. На Радио России проходит вкусная игра, и мы пока еще не вручили промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио России 235-103.7. Уже все прозвучали ингредиенты. Давайте еще раз. Одна луковица, два зубчика чеснока, жирные сливки, 4 столовых ложки и молотый кориандр, четверть чайной ложки. К этому добавляем воду в качестве основного ингредиента и очищенную от семян тыкву. Тыкву не упускайте из виду. 235-103.7, телефон Радио России. Что же мы загадали?
1: Да, здравствуйте. Я хотела бы поучаствовать во вкусной игре.
0: Давайте попробуем.
1: Это тыквенный суп.
0: Тыквенный суп, конечно же. Тыквенный суп. Разгадали?
1: Ура! Я так долго до вас дозвонилась и ни разу не выигрывала.
0: Как вас зовут?
1: Юлия.
0: Юль, поздравляю вас. Сегодня промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов достается вам.
1: Да, спасибо большое. А как его получить?
0: Какая вы энергичная. Кстати, супчик можете заказать себе от Яндекс.Еды?
1: Ну да, наверное, там есть. Но мне больше нравится сырный.
0: Сырный? Можете и сырный заказать. Почему нет? Промокод уже ваш на 3000 рублей. Можете заказывать все, что захотите.
1: Да, спасибо.
0: Где вас поймала вкусная игра?
1: Я дома слушаю ваше Радио Си на Яндекс.Станции.
0: А чего дома еще пока?
1: А я работаю из дома.
0: А еще из дома работаете. Очень удобно будет заказывать что-нибудь, работая дома. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру обязательно поиграем, но теперь уже завтра. Через пару минут, сразу после новостей, начнется игра. День рождения каждый день. Держите на готове телефоны, номер Радио ИСИ 235-103.7. А прямо сейчас на Радио ИСИ новости и Людмила Гусева.
2: Доброе утро. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому урегулированию до зимы. Об этом заявили спецпосланники президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским, пишет издание Axios. Несмотря на объявленное перемирие до 8 сентября, в воскресенье, минувшей ночью, в регионах России под атаки дронов попали жилые дома, автомобили и предприятия. Так в Севастополе в результате атаки погибла девочка-подросток, пострадали еще 3 человека. Сегодня утром закрыто несколько аэропортов. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в Роспотребнадзоре области. Эксперты советуют пройти вакцинацию до конца октября. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю, сообщили в Уралгидромете. Температура немного понизится в середине недели. Сегодня и свердловские синоптики, и федеральные обещают днем в Екатеринбурге плюс 27-29. Людмила Гусева, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 27-29. В Каменске-Уральском плюс 26-28. В Полевском плюс 25-27. В Асбесте плюс 24-26.
3: Реклама.
4: Алло, кто это?
5: Это ты из будущего.
4: Круто. И где мы сейчас?
5: Там, где купили апартаменты.
4: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
5: Еще бы. Сама скоро оценишь.
4: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
0: Радио Си с вами, доброе утро. На часах 8:37. На Радио Си прямо сейчас начинается игра. День рождения каждый день. Скоро появится играющая дата. И если это будет ваш день рождения, просто набираете 235-103.7 и, дозвонившись первым, получаете пару билетов на шоу, где можно услышать музыку Depeche Mode. Это трибьют-шоу Enjoy the Symphony для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны, сегодня с нами играют все, кто родился 27 августа. Вот набирайте прямо сейчас 235-103.7, пробуйте. 235-103.7, телефон Радио ИСИ, в игре 27 августа. Дозванивайтесь и удачи вам!
6: Right from the start, you were a thief, you stole my heart.
3: And I

0: Реклама.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: ДТП, травма, операция, инфаркт или инсульт. Какая бы ни была проблема, в центре Синара Долголетия найдут индивидуальное решение и помогут восстановиться.
9: Комплексная реабилитация и междисциплинарный подход. Гостиничный комфорт, передовое оснащение залов реабилитации, квалифицированные специалисты.
8: Синара Долголетия. Больше, чем лечение. Екатеринбург, Чусовской тракт, 23. Сайт sinara-долголетие.com. Звоните 8-800-550-92-88.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
16: Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток», да.
17: Автоцентр «Восток».

0: Автоцентр «Восток». Березовский, Кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
1: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на объездной от Амундсена до Кольцовского тракта. На Березовском тракте Трудовой и Губахинской от Барьерной до Проезжей. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. На Титова и 8 марта от Военной до Шварца. И на Свердлова Карла Имихта от Братьев Быковых до Первомайской. Самые загруженные магистрали Репина в центр, Ленина в сторону УПИ и Челюскинцев в направлении к Московской.
0: Реклама. Глазурит Лада. Лада глазурит.

0: Автоцентр «Лазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: «Лазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:49 у нас проходит игра. День рождения каждый день. И до нас быстрее всех дозвонился Андрей. Андрей, где вас поймала игра «День рождения каждый день»?
1: За сбором на работу.
0: Еще только собираетесь. Повезло. Отдохнуть после выходных, да?
1: Ну, в какой-то степени, да. У меня еще вчера день рабочий был.
0: То есть выходные вы примерно наполовину отдыхали, наполовину работали?
1: Да. Один день был выходной, а второй день не совсем выходной.
0: Такие выходные оптимиста. А чего делали в выходной?
1: Хозяйство покой нам только снится.
0: Это тоже хорошо. Андрей, ну, наслаждаемся и в эти дни прошедшие выходные теплой погодой, и еще у нас будет жара вот на этой неделе. Еще сегодня прекрасный повод для радости, потому что быстрее всех дозвонились на Радио Си. И по поводу вашего внеурочного дня рождения получаете пару билетов на трибьют-шоу «Enjoy the Symphony». Поздравляю вас!
1: Спасибо. Давно хотел что-нибудь такое посмотреть.
0: Там и посмотреть, и послушать. Это музыка Depeche Mode.
1: Я догадываюсь, да. Я, наверное, неправильно выразился, не корректно.
0: Приходите в любом случае. Сейчас немного про концерт. Поподробнее информация на правах рекламы. Вы услышите хиты Depeche Mode в сопровождении симфонического оркестра и окунетесь в неповторимую атмосферу легендарной группы. Шоу состоится 10 октября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
2: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си обязательно поиграем, но теперь уже только завтра. А сегодня у нас день особенный. Сегодня день рождения у одного нашего земляка, ученого, чьими теориями пользуются до сих пор. Сейчас во всемирной истории на Радио Си поговорим про Николая Красовского. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
3: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 7 сентября 1924 года в Свердловске, ныне Екатеринбурге, родился Николай Красовский. Академик РАН, основатель Уральской научной школы по теории устойчивости и управления, выдающийся математик и преподаватель. В детстве будущий ученый хотел стать врачом, как отец, потом преподавателем. Но Красовский-старший считал нехлебными профессии врача и учителя и посоветовал сыну пойти на инженерное дело. Так Николай Николаевич поступил в политех и увлекся математикой. Интересно, что его сын – профессор математики, а внук – кандидат физико-математических наук. Академик Красовский говорил, что без мощной глубокой математики невозможны инженерные достижения. И его теорию устойчивости движения применяют в области авиа и космической техники. Например, при расчете траектории посадки самолета в условиях бокового ветра анализ устойчивости помогает определить допустимые границы отклонений и рассчитать оптимальную ширину взлетно-посадочной полосы. Достижения Красовского в теории позиционных дифференциальных игр используют в робототехнике при управлении манипуляторами в условиях помех.
3: Реклама.
6: «Уралмаш» не будет прежним.
7: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Радио Си.

0: Радиовеси с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.9, в центре города плюс 19. Наверняка вы помните про группу «Иванушки Интернешнл», а вот для чего Матвиенко создает женскую группу «Аленушки», узнаем в новостях через 5 минут. После новостей с 9 до 10 на Радиовеси будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радиовеси.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
5: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
8: Казанова!

0: Биф паф, ой ой ой, ой, ой, ой. Биф паф, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО Атлантик Про. Проверенные автомобили с пробегом.
4: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 19. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Доброе утро. Вашингтон хочет прорыва в переговорах по украинскому регулированию до зимы. Об этом заявили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве, пишет издание Axios. Украинский лидер, в свою очередь, заявил, что Украина рассчитывает на помощь Запада для ведения дальнейших боевых действий. Напомню, перед вчерашним визитом в Киев Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в субботу встречались в Кремле с Владимиром Путиным. Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал трехчасовые переговоры содержательными, конструктивными и откровенными. Между тем, несмотря на объявленное перемирие до 8 сентября, Киев продолжил атаки дронов на регионы России накануне и минувшей ночью. В Севастополе дрон взорвался рядом с 15-летней девочкой, ее спасти не смогли. Еще одна 18-летняя девушка и 16-летний подросток получили помощь медиков и были отпущены домой. После удара дрона один мужчина находится в коме, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Сегодня утром не принимают и не отправляют рейсы авиагавани нескольких городов, в том числе Саратова, Тамбова, Пензы и Ульяновска. В Нижнем Новгороде авиаузел работает по согласованию. Молодая учительница из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Она назвала фейком информацию об угрозах и домогательствах со стороны школьника, пишет областная газета. В интервью изданию преподаватель добавила, что конфликт с учеником был в прошлом году. Подросток сложный, с ним тяжело и другим педагогам. Однажды он и друзья оплевали дверь в ее классе. Учительница теплом отозвалась о коллективе школы, руководителе, но сказала, что ушла из системы образования в целом, поняв, что это не ее. Напомню, расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Благоустройство улицы Пушкина в центре Екатеринбурга завершат до Нового года. Работы осмотрел губернатор Денис Паслер. Мэрии Екатеринбурга поручено провести обрезку деревьев, убрать лишние провода, привести в порядок крыльцо исторического здания. Доходного дома Уварова на отчетной стороне улицы Пушкина. Как напоминает издание «Новый день», весной власти Екатеринбурга анонсировали реконструкцию улицы между проспектом Ленина и улицей Малышева, в результате которой проезд по Пушкина станет двухполосным, остальное пространство займет сквер. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут три участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня будет жаркий день, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 27-29.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 7 сентября и готовимся к очень жаркому началу недели. Сегодня днем до плюс 29. Что на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем билеты на спектакль «8 любящих женщин» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в неделю. Что же они делают такое? Телефон Радио Си 235-103.7. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. И в общей сложности набегает около часа в неделю. Что же они такого делают? Водители. Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам.
1: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УКРН 110-385-001-8073.
7: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на объездной от Амундсена до Кольцовского тракта. На Титовой 8 марта от Военной до Шварца. На Зенитчиков и 2 Новосибирской от Братской до Умельцев. На Гурзовской и Куйбышево от Белореченской до Белинского. И на Карла Либкнехта от Шевченко до Первомайской. Самые загруженные магистрали — Московская в центр, Репина в центр и Малышева в сторону ЖБИ.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 9.15. Разгадываем невероятный вопрос на Радиоси. Опрос среди водителей показал, две трети делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности получается около часа в неделю. О чем же мы сегодня говорим? Телефон Радиоси 235-103.7. Что скажете?
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я думаю, что, может быть, настраивают радио, ищут волну.
0: Так, очень близко, но нет, не связано с настройкой приемника. Угу. Уже настроено все.
1: Ну ладно, пойдем.
0: Спасибо, еще звоните. Настраивать настраивают, конечно, но не час в неделю и не каждый день. Радио Си, алло.
2: А, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Может, греет автомобиль при первом запуске?
0: Ну, это тоже не каждый день по 8 минут.
2: Ну, там, пока обороты не упадут.
0: Тоже мимо. Нет. Запуском у двигателя дальше от правильного ответа. Далеко. Спасибо. Еще звоните. Настройка приемника поближе. 235-103.7. Телефон Радио Си. Если появляются идеи, набирайте. А сейчас на Радио Си гороскоп.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, неделя устранения бытовых неудобств, но вы можете недооценить объем работы. Будьте готовы вернуться к отложенному когда-то плану или решению. Тельцы, неделя движения и больших решений. Могут обнаружиться подводные камни, о которых никто не знал. Не спешите с окончательными договоренностями. Близнецы, дела будут крутиться вокруг денег. Не начинайте новое на эмоциях. Этот азарт быстро пройдет. Обсуждайте условия работы на берегу. Раки, будет много хотеться, но сил не будет. Делайте только дела, которые можно быстро закончить и получить очень конкретный, ощутимый результат. Львы, неделя передышки. Если будет желание отменить планы, притормозите. Скорее всего, это просто усталость. Не афишируйте свои решения и планы. Девы, будет много предложений, но участвовать сразу во всем не стоит. Это неделя избирательной ответственности и ответственного выбора. Весы, потребуется решительность и способность пресекать манипуляции. Желание произвести впечатление может привести к непредвиденным расходам. Скорпионы, может возникнуть желание кардинально изменить жизнь. Хорошая неделя для возвращения к прежним планам, например, к учебе. Стрельцы, никаких устных договоренностей, только под подписи и конкретика. Также настало время собрать долги и закрыть все старые обязательства. Козероги. Неделя пересмотра планов под давлением обстоятельств. Не втягивайтесь в чужие споры и чужие дела. Рассчитывайте только на себя. Водолеи. Будет много дел и мало сил. Придется расставлять приоритеты. Чужая неорганизованность и необязательность может разрушить ваши планы. Рыбы. Неделя проверки планов и идей на реалистичность. То, что нежизнеспособно, отвалится. Делайте то, что у вас хорошо получается.
0: Сколько нужно иметь в коллекции носков, чтобы прослыть знаменитым коллекционером? Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:21. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. А вопрос сегодня вот такой. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. В общей сложности около часа в неделю. О чем же мы сегодня говорим? 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я думаю, может быть, настраивают сиденье, либо что-то на панельной приборе что-то делают.
0: Нет, вот настройка приемника была ближе, потому что это ближе к правильному ответу. Но не просто настройка.
1: Настройка климата, контроля?
0: Нет, нет.
1: Ну, климат тоже нет.
0: Вот вы в машине, да, судя по всему?
1: Да.
0: Что еще делаете? 8 минут примерно в среднем в день. Возможно, даже когда рядом никого нет. Ну, подумайте еще, набирайте. Понемногу буду подсказывать. Радио Си, алло.
2: Значит, я думаю, слушают новости, чтобы определиться, есть пробки или нет.
0: По 8 минут в день. Ага, ну это многовато все-таки. Тут парочку раз послушал, и все понятно. Не совсем речь про новости, пока мимо.
2: Погода.
0: Не погода, нет, нет. Радио Си, алло.
3: Ищут парковочное место?
0: Нет, о чем говорим, происходит именно в машине, внутри автомобиля.
3: А, в машине, внутри.
0: Вот несколько раз у нас уже прозвучала настройка приемника. Вот с помощью Радио Си это можно сделать точно. 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляется идея, звоните. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Пожалуй, самой внушительной коллекцией носков может похвастаться житель Южной Каролины Дэрил Паркер. Он собрал уже больше 2000 пар, причем разных, и планирует попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А началось все с подарка. Пару носков ему презентовали на День Отца, а дальше на дни рождения, годовщины и по другим поводам. Обычная история. Идея заявить о рекорде пришла в голову внукам Дэрила, а он ее поддержал. Сейчас этот странный рекорд принадлежит ведущему новостей Джиму Доновану. В его коллекции 1531 пара носков, и ни одна не повторяется. И хотя Дэрил уже перегнал рекордсмена и собрал больше 2000 пар, он хочет поднакопить еще экспонатов до конца года. Видимо, чтобы наверняка выйти в лидеры и надолго сохранить позицию.
0: Каждый из нас в душе немного коллекционер, пусть даже носков, пусть даже небольших оттенков белого, серого и черного. Радио Си с вами. Хорошего вам понедельника.
4: Реклама.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Сегодня в Кировском сыр «Ларец» с грецкими орехами 269,99 за 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили торговой марки «Нева» 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Доброе утро. На часах 9:29, а в центре Екатеринбурга уже плюс 21 градус. Сегодня, как и было в прогнозе, жаркий день, да, плюс 29. Сейчас на Радио Оси новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время. Но колебания цен не превысит 1-2%, заявила директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Анна Уткина. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от переработки и возникновения перебоев в работе НПЗ. В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Стоянку и остановку запретят с 10 по 20 сентября. В Свердловской области продолжается нашествие медведей. В воскресенье зверя заметили в Ивделе возле колонии поселения номер 57. Судя по видео, зверь не мог наступать на одну лапу, двигался на трех, пишет Ядин. Футбольный «Урал» накануне дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги со счетом 2-0. Голы забили Денис Боков и Мартин Сикулич. «Урал» набрал 18 очков, сейчас на 5-м месте в турнирной таблице. Людмила Гусева, Радио Оси.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследования на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 22 градуса. На улице очень тепло. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду и плюс 27-29. В Первоуральске и в Новоуральске плюс 23-25. В Нижнем Тагиле плюс 18-20. В Краснотурьинске плюс 17-19.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:35. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Опрос среди водителей показал, 2/3 делают это в среднем по 8 минут в день. И получается в общей сложности примерно около часа в неделю. Что же они делают, чем занимаются? Причем мы уже выяснили, что это происходит именно внутри автомобиля. Очень часто это бывает, когда в автомобиле вы одни. Такие были наводящие подсказки. 235-103.7, телефон Радио Си.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
1: Мне кажется, что люди по 8 минут в день за рулем поют песни.
0: Ну, как-то ближе к правильному ответу, действительно. Может быть, поют вот в этот момент, про который мы говорим.
1: То есть неправильно, да?
0: Пока не совсем точно, но как-то связано с музыкой. Вот так вот дам подсказку последнюю.
1: Слушают музыку.
0: Слушают музыку. А что в этом должно быть невероятного?
1: Любимые песни свои.
0: Что еще раз?
1: Радио 7.
0: Очень надеюсь, что не только 8 минут. Что при этом? Вот слушать музыку недостаточно для правильного ответа.
1: Слушают музыку и подпевают.
0: И подпевают. А как они слушают музыку? Особенно если одни.
1: Громко?
0: Громко! На полную громкость слушают музыку. 2/3 водителей делают в день примерно это 8 минут. Ну и за неделю набирается часок. Правильно, разгадали?
1: Ура!
0: Как вас зовут?
1: Меня Максим.
0: Слушаете на полную громкость музыку?
1: Конечно.
0: Надеюсь, не ночью?
1: Нет. За рулем автомобиля как раз таки.
0: Ну, с помощью Радио Си это можно сделать запросто. Попалась любимая песня, можно сделать погромче.
1: Это точно.
0: Максим, а где вы едете?
1: По городу в данный момент.
0: К нам тоже заезжайте, потому что сегодня за правильный ответ в невероятном вопросе получаете пару билетов на спектакль «8 любящих женщин». Поздравляю вас.
1: О, спасибо большое. Спасибо.
0: Сейчас поподробнее расскажу про сам спектакль, информация на правах рекламы. Вместе с актрисами театра «Турдос» вас ждет погружение в увлекательный детективный сюжет по пьесе Робера Тома. Спектакль состоится 16 сентября в Доме актера для зрителей старше 16 лет.
1: А я, Максим Казаков, с юго-западного района, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
2: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
6: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
7: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на космонавтов от Челюскинцев до Мельковского переулка. В Рижском переулке от Московской до 8 марта. На второй Новосибирской от Палисадной до Умельцев. На Щерса от Сурикова до Машинной. И на Карла Либмихта от Шевченко до Первомайской. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Белинского в сторону Ботаники и Малышева в направлении ЖБИ.
2: Реклама.
10: Глазурит «Лада». «Лада Глазурит».

0: Автоправда. Центр Лазурита. Официальный дилер «Лада». Фронтовой бригад 27. 34 43 200. 34 43 200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио Си. 103.7 FM.

0: слова.
1: Радио «Си» с вами. Доброе утро. На часах 9.43 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю. Сегодня день рождения у песни Зейн Малика и певицы «Си» «Duck Till Dawn» «От заката до рассвета». Насколько сильно эта песня перекликается с одноименным фильмом, узнаем как раз вот прямо сейчас. Спонсор всемирной истории на радио «Си» ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 2017 года вышла песня «Dusk Till Dawn» британского певца Зейна Малика и австралийской певицы Сии. Сингл в жанре инди-поп дебютировал на первой строчке мирового чарта iTunes, вошел в топ-10 чартов в 76 странах мира, в том числе в России. Продюсер Грег Керстин, работавший над треком, получил премию Грэмми в номинации «Продюсер года». Текст песни «Dusk Till Dawn», что в переводе «От заката до рассвета» метафоричный. Видеоклип вышел одновременно с треком. Его снял режиссер Марк Уэбб, известный в том числе по фильмам «500 дней лета» и «Новый Человек-паук». Клип отсылает к творчеству Тарантино. Название песни перекликается с названием одноименной картины «От заката до рассвета». В финале ролика герои уезжают на дорогой машине с дипломатом, внутри которого что-то светится. И это почти цитата из фильма «Криминальное чтиво».

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: Радио «Си».

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио 7.

0: Радиосе с вами на часах 9.56. Через 5 минут на радиосе в новостях порадуемся за футбольный клуб «Урал» и узнаем, что в пятницу, 11 сентября, в Екатеринбурге стартует международный фестиваль молодежи. Через минуту музыка, понятная без слов, на радиосе.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: В Гиперленте и ОКЕЙ летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Новый жилой район, городские легенды, эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: лучшей цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. «Уникум Теннет». Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си 103,7 FM. 10:01 в Екатеринбурге, в центре плюс 22, днем до плюс 29. На Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Москва перейдет к совсем другому разговору, если Германия передаст Украине дальнобойные крылатые ракеты «Таурус». Об этом предупредил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, пишет агентство ТАСС. Дипломат напомнил о предостережении президента Путина о том, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, украинские не смогут. «Таурус» – дальнобойная ракета, предназначенная для преодоления ПВО на низкой высоте. Передать Киеву эти ракеты призвал лидер Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки в ответ на обнаружение беспилотника в аэропорту Лейпцига. Российские власти, напомню, отрицают, что имеют отношение к этому инциденту, называют обвинения бездоказательными. Власти России анонсировали реформу системы оплаты труда медицинских работников. Уже к 2027 году внедрят единую систему оплаты их труда. Оклад должен составлять не менее 50% зарплаты, стимулирующие выплаты не более половины, сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников. По его словам, сейчас во многих регионах оклады минимальны, а доход зависит от премии, которую руководство может сокращать. Разработку системы отложили из-за пандемии ковида. Теперь Минтруда и профильные ведомства вернулись к задаче по поручению президента, пишет газета «Ведомости». 13-летнего школьника, пропавшего в свердловском поселке Елань, обнаружили в Тюмени. Об этом сообщили в полиции Талицы. По данным правоохранителей, жизнь мальчика и здоровье в порядке. Признаков совершения противоправных действий не установлено. Обстоятельства ухода подростка из дома выясняются. Мальчика искали полицейские и поисковые отряды. Опрашивали родных, друзей, изучали записи камер видеонаблюдения. Ранее у поисковиков была версия о том, что подросток ушел из дома под диктовку мошенников, напоминает Е1. В пятницу 11 сентября в Екатеринбурге стартует международный фестиваль молодежи. Он соберет 10 тысяч участников в возрасте от 14 до 17 лет. Приедут ребята из зарубежья – Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Франции, Великобритании и Италии. Молодые ученые, предприниматели, деятели культуры, спортсмены. На фестиваль отбирали представителей 8 ключевых сфер. Это креативные индустрии, наука, спорт, госуправление, медиа, IT-технологии. Одним из гостей станет Сергей Нехаенко, автор-исполнитель главных саундтреков песен «Высота и мысли» к первому в мире сериалу «АСВО 2022» и фильму «Малыш», пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Футбольный «Урал» накануне дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги со счетом 2-0. Голы забили Денис Боков и Мартин Сикулич. Главный тренер команды Сергей Юран сказал, что в целом доволен самоотдачей и желанием команды. Было достаточно много голевых моментов, пишет чемпионат.ком. «Урал» набрал 18 очков, сейчас на 5-м месте в турнирной таблице. Дальше екатеринбуржцы проведут 4-матчевую выездную серию. Снова в Екатеринбурге будут играть только после 10 октября. Официальный доллар 86,59, евро 100,57.
2: Реклама.

0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 27-29.
1: Реклама.
2: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
3: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
2: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
3: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет» «Автоцентр Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Японские Honda, Nissan и Mitsubishi, несмотря на конкуренцию между собой, планируют создать технологический альянс. Они объединяют бюджеты и инженерные базы, чтобы совместно разработать единую операционную систему и новые бортовые компьютеры. Цель – снизить расходы на производство, удержать рыночные цены и выдержать жесткую конкуренцию с китайским автопромом, который сейчас лидирует именно в цифровых технологиях. Суть ближайших разработок в том, что общий цифровой мозг позволит машинам трех брендов обмениваться данными на дорогах, точнее распознавать аварийные ситуации и быстрее реагировать на них. А новый автопилот будет постоянно обучаться с помощью встроенного искусственного интеллекта и обновляться, что называется, по воздуху. Первые серийные автомобили с единой японской архитектурой сойдут с конвейера к 2029 году.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 7 сентября. В центре города уже плюс 23. На улице тепло, хотя и чувствуется, что воздух уже осенний. Минут через 10 на Радио Си узнаем, как в Китае собираются обучать юристов с помощью искусственного интеллекта. Поговорим даже об этом на Радио Си.
4: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
7: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
10: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОКРН 110-385-001-8073.
11: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
0: Сделать эту осень ярче помогает нам вкусная игра на Радио Си. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. И поднимайте себе настроение вкусным способом. Играем мы по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на radioisi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн. В любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10:21 в Екатеринбурге, в центре плюс 23 градуса. Совсем скоро у нас Лайнел Ричи, хеллоу, а прямо сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева о том, как можно использовать искусственный интеллект.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Китай планирует внедрить систему юридического образования, основанную на искусственном интеллекте. Об этом заявили власти страны. Они полагают, что использование современных технологий в юридической сфере сделает государственное просвещение более целенаправленным и интерактивным. Министерство юстиции планирует использовать ресурсы Big Data, которые предоставляют госучреждения, суды и интернет-компании, чтобы понять насущные потребности и проблемы, связанные с правами различных групп населения. Полученную информацию будут использовать для создания контента по юридическому образованию, параллельно развивая возможность взаимодействия с информацией в режиме реального времени, что сделает процесс обучения более доступным и увлекательным. Ключевым направлением станет работа с молодежью, и пятилетний план предусматривает создание всеобъемлющей системы правового просвещения молодежи.
0: Используя искусственный интеллект в обучении, не стоит забывать, что все-таки обучение – это в том числе и общение между людьми. Радио Си с вами. Хорошего вам понедельника.
2: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
4: Это программа ДИАУ, агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ. Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
5: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
4: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
5: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в ДИАЛ. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.
1: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10.31 в Екатеринбурге, в центре плюс 23, а днем до плюс 29. Впереди у нас Адриана Челентано и песня, понятная на многих языках. А прямо сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Жители Перми сообщают о взрывах и пожаре в одном из районов. Часть школ отменила занятия. Две пары, в частности, отменил Пермский госуниверситет. Утром в соседнем регионе объявили режим беспилотной опасности, сообщил телеграм-канал «Осторожно новости». В октябре доллар будет стоить 84-88 рублей. Дороже всего будет в первой половине месяца, немного дешевле во второй, когда экспортеры традиционно увеличивают продажу валютной выручки перед налоговыми выплатами, говорят эксперты, пишет газета.ру. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова обещала разобраться в резонансном случае в Нижнем Тагиле, где молодая учительница уволилась из-за того, что один из учеников травил ее и одноклассниц. Напомню, по факту также заведено уголовное дело. Сегодня хоккейный автомобилист играет с челябинским трактором. Первое уральское дерби нового сезона пройдет на УГМК-арене. Начало в 7 вечера. Напомню, в субботу автомобилист стартовал с победы в новом сезоне КХЛ. Обыграл дома московское «Динамо» 2-1. Людмила Гусева, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили». В центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 с порывами до 14 метров в секунду и плюс 27-29. В Каменске-Уральском плюс 26-28. В Полевском плюс 25-27. В Асбесте плюс 24-26.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио ИСИ Кайли Миноук «In Your Eyes». 10:41 в Екатеринбурге, в центре плюс 23. Сегодня понедельник, 7 сентября, и сегодня день рождения у одного нашего земляка, ученого, чьими теориями пользуются до сих пор. Через 5 минут на радио ИСИ во всемирной истории поговорим про Николая Красовского на радио ИСИ.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru 16+.
8: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741. 16+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На радио есть группа «Секрет» с песней «В жарких странах». На часах 10:47, на улице сегодня очень тепло, днем будет до плюс 29, пока что плюс 23, завтра будет тоже тепло и сухо. Впереди Дермот Кеннеди с песней «Kiss Me», а прямо сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 сентября 1924 года в Свердловске, ныне Екатеринбурге, родился Николай Красовский. Академик РАН, основатель Уральской научной школы по теории устойчивости и управления, выдающийся математик и преподаватель. В детстве будущий ученый хотел стать врачом, как отец, потом преподавателем. Но Красовский-старший считал нехлебными профессии врача и учителя и посоветовал сыну пойти на инженерное дело. Так Николай Николаевич поступил в политех и увлекся математикой. Интересно, что его сын – профессор математики, а внук – кандидат физико-математических наук. Академик Красовский говорил, что без мощной глубокой математики невозможны инженерные достижения. И его теорию устойчивости движения применяют в области авиа и космической техники. Например, при расчете траектории посадки самолета в условиях бокового ветра анализ устойчивости помогает определить допустимые границы отклонений и рассчитать оптимальную ширину взлетно-посадочной полосы. Достижения Красовского в теории позиционных дифференциальных игр используют в робототехнике при управлении манипуляторами в условиях помех.
1: Реклама.
4: «Уралмаш» не будет прежним.
5: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Радио «Россия» — золотые хиты. 10 часов 57 минут в Екатеринбурге. Несмотря ни на что, в прошедшие выходные некоторые собрались и поехали погулять по лесу. И не просто так. На Урале начался сезон опят. Об этом на радио «Россия» в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Россия» — ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Вести новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации».
1: Доброе утро. После атаки ВСУ зафиксированы разрушения в глубине России. В Чувашии при ударе повреждена вышка сотовой связи, сообщил в телеграм-канале глава региона Олег Николаев. Он попросил сохранять спокойствие, строго соблюдать меры безопасности, не поддаваться тревоге. Чувашия находится в тысяче километров от границы России и Украины. Также жители Перми сегодня сообщают о взрывах и пожаре в одном из районов города. Часть школ, а также вузов отменила занятия. В Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности, введен режим «Ковер» в аэропорту. Пермь находится в 2000 километрах от границы. Между тем, цены на товары на российских маркетплейсах после атак на логистические центры не растут. Они даже снижаются, заявил президент Ассоциации цифровых платформ АЦП Арас Дурдыев. По его словам, цены сдерживают два основных фактора. Высокая конкуренция среди продавцов и сами площадки активно инвестируют в скидки, обеспечивая рост оборота товаров. При этом эксперт добавил, что рост цен в традиционной, особенно в региональной рознице, действительно возможен. И это естественная реакция рынка на подорожание логистики, пишет агентство ТАСС. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова намерена разобраться в резонансном случае в Нижнем Тагиле, где молодая учительница уволилась из школы из-за травли ученика. По словам Мерзляковой, она прочитала в СМИ информацию об увольнении учителя английского, которая рассказала, что ей казалось унизительно работать, поскольку один из учеников позволял в ее адрес и в адрес девочек непозволительные высказывания. Омбудсмен поедет в школу, пообщается с учителями и директором. Напомню, по факту заведено уголовное дело, оно на контроле СКР. Учительница, которой 24 года, ранее рассказала областной газете, что решила полностью уйти из системы образования, но она тепло отзывалась о коллегах и директоре. На Среднем Урале начался сезон сбора опят. Как пишет «Новый день», погода благоприятна для роста этих грибов. В лесах их очень много. В минувшие выходные опята стали появляться и в лесопарковых зонах Екатеринбурга. В субботу и воскресенье, например, в академическом горожане выносили свой грибной улов корзинами. Между тем, как напоминают биологи, хотя городские опята не ядовиты, есть их не стоит. Любой выросший в мегаполисе гриб впитывает в себя вредные вещества из окружающей среды, в том числе тяжелые металлы. Безопаснее собирать опята в лесах. Сегодня в Екатеринбурге состоится первое уральское дерби нового сезона. Соперником хоккейного клуба «Автомобилист» по очередному матчу чемпионата КХЛ станет челябинский «Трактор». Игра пройдет на УГМК-арене, начало в 7 вечера. Сегодняшний матч проходит в годовщину трагедии ярославского «Локомотива», которая случилась 15 лет назад при вылете команды из аэропорта. На УГМК-арене со стороны центрального входа установлен мемориал, посвященный трагедии. Любой желающий сможет почтить память погибшей команды. Добавлю, что в субботу «Автомобилист» стартовал с победы в новом сезоне КХЛ, обыграл дома московское «Динамо» со счетом 2-1. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 27-29.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
3: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

На радио Си Дэвид Шарве, Leap of Faith. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего понедельника, прекрасного, теплого, может, даже жаркого начала рабочей недели. Сегодня и завтра у нас какие-то летние температуры, а самое главное, что в Екатеринбурге будет сухо. Ну, к концу недели погода немного поменяется, но пока не будем торопить события.

0: тренировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
0: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим, только что Эния Карибиан Блу. На часах 12:30 в центре плюс 23. Через пару минут молодая талантливая певица Сиена Спиро с песней «Die on this hill». А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. В результате массированной атаки дронов на Пермский край один человек погиб и четверо пострадали. Дроны атаковали многоквартирный жилой дом в Перми, сообщил в МАКС губернатор Дмитрий Махонин. Всего в небе над соседним регионом сбито 27 беспилотников, пишет «Вечерняя Москва». На Свердловской магистрали разбираются в ДТП на путях. Пассажирский поезд Екатеринбург-Пермь вечером в воскресенье на переезде в Пермском крае столкнулся с грузовиком. Состав поврежден, пострадавших нет. Задержка в движении электропоезда составила полчаса, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю, но в середине недели температура немного понизится. Сегодня плюс 27-29, завтра до плюс 28, в середине недели и до конца недели от 18 до 22. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Пока обошлось без серьезных последствий, теперь возле ее хижины в лесах Хакасии дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. На улице настоящая летняя жара. Хотя сегодня 7 сентября. В течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. И плюс 27-29.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь.

0: России.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио «Си».

0: На радио ИСИ Джессика Джей и Касабланка. 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио ИСИ. В этом выпуске Баста Раймс и Марай Керри, Ариэм и уже скоро Джонни Хейт Джаз откроют золотую коллекцию радио ИСИ.
1: Реклама. Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Торговый комплекс Докер».
5: Строим новое!
6: Ремонтируем любимое!
5: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: на радио Сибаста Раймс и Марай Кэрри «I Know What You Want». 11.57 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего вам теплого рабочего понедельника. Встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на радио Си с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 12.01. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день. В результате массированной атаки беспилотников на Пермский край один человек погиб, четверо пострадали. Украинские дроны атаковали многоквартирный дом в Перми. Об этом сообщил в МАКС губернатор Дмитрий Махонин. Он поручил профильным ведомствам и администрации города Пермь принять все необходимые меры по ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время начнутся восстановительные работы в доме. Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом, придомовая территория. Пострадавших нет. Всего в небе над Пермским краем сбито 27 беспилотников. Регион находится в 2000 километров от границы. Между тем, в регионах Урала и Поволжья становится популярным страхование имущества от ущерба, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала более востребованной в Екатеринбурге, отмечает издание «Новый день». При этом ни одна из страховых компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей, максимальный не ограничен. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллиона жителей Свердловской области. В Екатеринбурге на 10 дней запретят остановку и стоянку автомобилей возле ЖД вокзала на проезде от улицы Челюскинцев до улицы Вокзальной. Ограничения связаны со строительными работами на площади Уральского добровольческого танкового корпуса. Также их вводят для беспрепятственного движения автобусов, которые будут перевозить участников международного фестиваля молодежи, пишет АИФ «Урал». Стоянку и остановку машин у вокзала запретят с 10 по 20 сентября. Фестиваль молодежи состоится с 11 по 17 число. Отшельницу Агафью Лыкову стали охранять после нескольких нападений медведей. Хищник уже дважды пытался напасть на пожилую женщину, пока обходился без серьезных последствий. Теперь возле ее хижины дежурят волонтеры, пишет телеграм-канал Мэш. Также рядом со знаменитой отшельницей постоянно находится работник церкви и добровольцы. Они живут в ее хижине, имеют при себе шумовые петарды и сигнальные ракеты. У самой Агафьи есть ружье, оставшееся от деда. Напомню, отшельница живет в труднодоступных лесах Хакасии. Агафья Лыкова сейчас 81 год. Официальный доллар 86,59. Евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Я по погоде. Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Еще больше песен о любви ждет нас в начале второго. Это пятерка песен о любви. А в конце часа музыка, понятная без слов. Это мелодия из сериала «Игра престолов». Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3. 0+.
2: И главный приз — автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года включительно. Информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на atsedifizvostok.ru.
0: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге 13:00. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. За ночь силы ПВО России сбили над регионами страны 306 беспилотников ВСУ. Атаку отражали над приграничными регионами, а также в глубине страны, в частности над Чувашией, Татарстаном и Пермским краем. В Перми при атаке на многоквартирный дом один человек погиб, четверо пострадали. В ночь на понедельник Севастополь подвергся очередной воздушной атаке. Дрон, начиненный взрывчаткой и поражающими элементами, смертельно ранил 15-летнюю девочку. Еще три человека пострадали. Между тем, в субботу президент Путин дал указание армии России в течение 3 суток до 8 сентября не наносить ударов по Киеву. Решение было связано с проведением контактов американцев в Киеве, напоминает российская газета. Екатеринбург стал лидером по приросту новых пунктов выдачи заказов ПВЗ. За год их число выросло на 24%. На втором месте Пермь, плюс 22%, а на третьем Омск, плюс 20%. В целом, в крупнейших городах прирост составил 12%. Пишет агентство ТАСС, но отмечает, что эпоха легкого заработка на ПВЗ заканчивается. Свободных помещений в удачных местах все меньше, конкуренция усиливается. Доходность точек сильно зависит от места и трафика. В среднем владельцы зарабатывают в месяц от 15 тысяч рублей до 100 тысяч. Окупаемость занимает 1-2 года. В августе владельцы ПВЗ начали избавляться от бизнеса. Только в Екатеринбурге в продаже возникли более 40 открытых пунктов выдачи заказов, пишет портал 66. Нынешняя жара на Среднем Урале – это не бабье лето, слишком тепло, рассказал метеоролог Алексей Пулин. Он отметил, что под бабьим летом понимают период теплой погоды осенью, когда возврат тепла после похолоданий заморозков определяет долгоживущий антициклон, прогревающий обширную территорию. Температура в течение суток тогда меняется на 20 градусов и больше, пишет «Новый день». Сегодня в Екатеринбурге обещают до плюс 29, завтра до плюс 28 градусов днем. По ночам 13-15 тепла. Середина недели дневная температура понизится до плюс 18-23, но по ночам пока останутся те же теплые отметки, плюс 13-15. Таков прогноз Росгидромета. Пост президента США с фотографией Луны и подписью «Луна наша» с американским флагом вызвал ажиотаж в СМИ и соцсетях. Комментаторы напоминают, что согласно международным договорам об освоении космического пространства, включая договор о космосе 1967 года, Луна и другие небесные тела являются достоянием всего человечества и не подлежат национальному присвоению. Впрочем, ранее Трамп в своих постах объявлял американскими такие территории, как Гренландия, Канада и Ормузский пролив, отмечает Фонтанка. Сегодня хоккейный автомобилист играет с челябинским трактором. Первое уральское дерби нового сезона пройдет на УГМК-арене. Начало в 19:00. Сегодня на УГМК-арене вспоминают трагедию ярославского локомотива, которая случилась 15 лет назад при вылете команды из аэропорта. Со стороны центрального входа на стадион установлен мемориал. Желающие могут почтить память погибшей команды. Добавлю, что в субботу автомобилист стартовал с победы в новом сезоне КХЛ. Обыграл дома московское «Динамо» со счетом 2-1. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 13-15, днем завтра до плюс 27.
2: Реклама.
3: Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте nasoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2016 года. Екатеринбург.
5: Лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
2: На радио Си 5 песен о

0: продуктивно трудимся под лучшие хиты последних десятилетий. Это Тедди Свимс на 103.7 FM. 13.21 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Скоро смысловые галлюцинации и моби. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
9: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: 103.7 FM. Радио Си.

0: 13.31. Вы слушаете Радио 7. Сейчас новости. Познакомить с ними Людмила Гусева, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Мэрия Екатеринбурга установила лежачие полицейские на улице Мира перед площадью Кирова и главным корпусом УРФУ. Это должно сделать невозможным дрифт, пишет Ядин. В Екатеринбурге еще один ветеран СВО с тяжелым ранением получил автомобиль с ручным управлением. Ключи от специализированного «Москвича-3» вручили Богдану Хану, участнику штурма Авдеевки, пишет областная газета, и отмечает, что это уже 11-й автомобиль, врученный свердловским участникам спецоперации. В октябре доллар будет стоить 84-88 рублей. Дороже всего будет в первой половине месяца, немного дешевле во второй, когда экспортеры традиционно увеличивают продажу валютной выручки перед налоговыми выплатами, говорят эксперты, пишет газета.ру. Сильные вспышки на солнце ожидаются сегодня и завтра. Об этом рассказали в Институте прикладной геофизики. Активность солнца будет низкой, но вспышки будут достигать предпоследнего класса М, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследование на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
2: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 13-15, днем завтра до плюс 27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что делать, если квартира не продается? Нет звонков, не приходят покупатели. Вот такое впечатление, что спрос на жилье просто отсутствует.
2: Ну, моя задача сегодня обнадежить вас и сообщить о том, что у нас в «Диале» по-прежнему ежедневно происходят сделки. Да и в целом по рынку вторичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц совершается порядка 2000 сделок. Маркетинг в наше время выходит на первое место.
1: То есть реклама имеет важное значение.
2: Да, верно. И продвижение объектов в нашей компании устроено так, что вашу квартиру начинают смотреть, затем идут переговоры и далее подготовка к долгожданной сделке. Большинство квартир, выставляемых в нашей компании, показываются 2-3 раза в неделю. Ну а о том, почему у нас в «Диале» происходят такие чудеса и как продать вашу квартиру по максимально возможной на сегодня цене, расскажем вам на консультации в нашем офисе по улице 8 марта 110, ну а запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
0: Радио Си. Екатеринбург

0: Си, музыка, которую мы любим. Тройка золотых хитов на очереди. Это Энрике Иглесиас, Hero, No Doubt, Don't Speak. И в начале FR David, Pick Up The Phone.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения. В клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
10: Строим новое!
11: Ремонтируем любимое!
10: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Радио Сия, золотые хиты. В Екатеринбурге без 5:02. Час следующий громко откроет Скорпионс. А в конце этого музыка, понятная без слов. Спонсор ИП Бабушкин Александр Николаевич, агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: В Екатеринбурге без одной минуты два. Это Радио Си. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Добрый день. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер дал положительную оценку прошедшей 5 сентября встречи с президентом Путиным в Кремле. Об этом пишет сегодня издание Wall Street Journal. Зять американского лидера назвал диалог очень хорошим, со множеством вопросов с обеих сторон. Напомню, американские спецпосланники Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев в минувшие выходные. Помощник президента России Юрий Ушаков указал, что переговоры были сфокусированы на получении информации об итогах контактов Штатов с Украиной и представителями Евросоюза. Президент Путин объявил о прекращении ударов по Киеву до 8 сентября, однако ВСУ атаковали дронами регионы России накануне и минувшей ночью. Между тем, многоквартирный дом в Перми, в который попал беспилотник, оцеплен по периметру, к нему никого не пускают. Там же дежурят все экстренные службы, скорая помощь, медицина катастроф, пожарные, полиция. Перекрыты ближайшие улицы, пишет Я-1, ссылаясь на коллег портала 59.ру. У дома пострадала облицовка, разбиты некоторые окна, частично повреждены балконы. Публиковать адрес дома СМИ не могут, согласно указу губернатора о запрете информации, связанной с атаками беспилотников. Невозможно опубликовать и фотографии. Разрушений. Напомню, губернатор Пермского края Махонин ранее сообщил о том, что один человек при атаке погиб, четверо пострадали. Мэрия Екатеринбурга установила лежачие полицейские на улице Мира перед площадью Кирова и главным корпусом УРФУ. Это место давно получило дурную славу из-за сборищ автотусовщиков. Цель лежачих полицейских – сделать невозможным дрифт. Водители, между тем, скептически отнеслись к установке искусственных неровностей. Их установили только на проезжей части. Рядом есть большая асфальтированная площадка. Формально знаки запрещают парковку на ней, но автомобилисты игнорируют требования, пишет Я-1. По ночам площадка часто заставлена машинами, громко играет музыка, уличные гонщики пускают машины в занос. В Екатеринбурге еще один ветеран СВО с тяжелым ранением получил автомобиль с ручным управлением. Ключи от специализированного «Москвича-3» вручили Богдану Хану, участнику штурма Авдеевки, сообщила пресс-служба Свердловского филиала фонда «Защитники Отечества». Машина приятная и удобная, первые впечатления положительные, спасибо большое фонду, цитирует бойца областная газета. Это уже 11-й автомобиль, врученный свердловским участникам СВО. Автомобильный мост открыли на границе России и КНДР через реку Туманную. По нему транспорт будет ходить круглый год. По мосту Дружбы через реку Туманную действует железнодорожный маршрут, но его было мало для обеспечения потребностей в перевозке, пишет агентство ТАСС. Протяженность автоперехода почти 5 километров. На мосту две полосы движения. Параллельно построен автопункт пропуска через госграницу Хасан. Новый мост позволит бизнесу нарастить объемы перевозок, сократить транспортные издержки, обеспечить надежные поставки продукции. Это будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 13-15, днем во вторник до плюс 27.
2: Реклама. Передовые технологии и бесценный опыт пульмонологов в Центре диагностики и лечения заболеваний бронхов и легких «Новая больница». Ежегодно более 6 тысяч пациентов с нарушением дыхания получают помощь у нас. Консультации пульмонологов, аллергологов, дневной и круглосуточный стационар, мировые стандарты в диагностике, лечении и реабилитации.
5: «Новая больница». 33 года помогаем дышать полной грудью. Телефон в Екатеринбурге 355-5657.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь. Консультируйтесь со специалистом.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Россия, 103.7 FM, 14.42, и я представляю вам тройку золотых хитов. Это будет Sia, Modern Talking, и через пару минут Фил Коллинз, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
6: ООО «УК Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
7: «Уралмаш» не будет прежним.
8: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
9: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
10: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хит, который превратил ее в мировую знаменитость, это «Шанделия Сиа» в золотой коллекции «Радио Си». В Екатеринбурге без 4:03 и в конце часа музыка, понятная без слов. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге без одной минуты три. Это Радио Си. Сейчас выпуск новостей. Познакомим с ними Людмила Гусева, спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр».
1: Добрый день. В МИДе России ответили на размещение в Норвегии американских ракетных комплексов «Томагавк», способных накрывать значительную часть европейской части России, включая Москву. Это будет учтено при планировании ответных действий, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что это демонстративный шаг и выпячивает намерение НАТО обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов вглубь России. В этой связи Москва будет реагировать соответственно, включая планирование боевого применения ударных средств по местам дислокации американских комплексов в случае вооруженного конфликта, отметила официальный представитель МИД России, пишет РБК. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность. 4-й класс горимости леса по региональной шкале. Об этом сообщает Уралгидромет. В регионе установилась теплая и сухая погода с дневной температурой выше плюс 25, пишет «Новый день». Особый противопожарный режим в регионе действовал с конца апреля по 20 июня. Затем власти сняли ограничения из-за дождливого лета. Но сотрудники МЧС продолжают профилактические рейды по частному сектору и садоводческим товариществам. Жителей призывают очистить территорию от сухой травы и опавших листьев, которые в ветреную погоду могут стать причиной быстрого распространения огня на соседние постройки. Депутата Гордумы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константина Киселева задержали сегодня возле его дома. Все произошло на глазах у местных жителей и соседей. Как рассказала порталу Е1, одна из соседок депутата задержали у подъезда, где его поджидали с самого утра. Информацию о задержании подтвердили и представители партии. Напомню, Константин Киселев идет на выборы в Госдуму по 169-му Свердловскому одномандатному округу. Это центральная часть Екатеринбурга. Однопартийцы полагают, что его будут снимать с выборов. Недавно партию «Яблоко» сняли с выборов ЗАГС области по решению суда, напоминает Е1. Сильные вспышки ожидаются на Солнце 7 и 8 сентября. Об этом рассказали агентство ТАСС в Институте прикладной геофизики. Ученые указали, что активность Солнца будет низкой, при этом вспышки будут достигать предпоследнего класса М. 5 и 6 сентября на Солнце была зафиксирована одна вспышка класса М и 7 вспышек класса С. Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев заявил, что солнечная активность снизится до минимального уровня к 2030 году. Однако не исключил возможность возникновения отдельных всплесков. Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко создает женскую группу «Аленушки» ради мюзикла о коллективе «Иванушки Интернешнл». Об этом сообщает Национальная служба новостей. Конкретные сроки запуска проекта зависят от набора участниц и старта театральной постановки. Пока это проект для мюзикла, но если он окажется востребованным, может продолжить жить самостоятельно, объяснил продюсер. По словам Матвиенко, в состав «Аленушек» войдут 3 участницы по аналогии с «Иванушками», пишет Лента.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама.
3: Екатеринбургский медицинский центр.
2: Устраняем любые инфекции и воспалительные заболевания. Наблюдаем беременных. Врачи-гинекологи высшей категории. Своя лаборатория, операционные и ультразвуковые кабинеты. Отсутствие очередей. Работаем без выходных. Единый многоканальный номер 379-0770. Екатеринбургский медицинский центр. Шевченко 9, Старых Большевиков 5, Белореченская 23/1, Родонитовая 10.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Я погоде. Спонсор ООО «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 13-15, завтра днем до плюс 27.
2: Реклама.
5: Август был для школы.
6: Ох!
5: Сентябрь для вас.
6: Да!
5: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
7: Акция действует до конца сентября этого года.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Сентябрь, что ты с нами творишь? За окном +28, завтра до +27. Зовут меня Катя Григорьева, я желаю вам прекрасного продолжения трудового понедельника. Впереди у нас Европа, Вано Тек и Дмитрий Маликов. Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама. Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 15:29, сейчас новости. И Людмила Гусева, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. В Кремле не исключают возможности проведения разговора президентов Путина и Трампа по итогам поездки спецпосланников главы Белого дома в Москву и Киев. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На Среднем Урале объявлена высокая пожарная опасность, 4-й класс горимости леса, сообщает Уралгидромет. В регионе установилась теплая и сухая погода, с дневной температурой выше плюс 25. Депутата Гордумы Екатеринбурга от партии «Яблоко» Константина Киселева сегодня задержали возле его дома. Все произошло на глазах у местных жителей и соседей, пишет Е1. Лидер, победивший в Саксонии Анхальт партии «Альтернатива для Германии», будет требовать от Берлина восстановления отношений с Россией, пишет агентство ТАСС. Саксония Анхальт – одна из земель, присоединенных к ФРГ после воссоединения с ГДР со столицей город Магдебург. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 13-15, днем завтра до плюс 27.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, а значит меньше слов и больше музыки. Дальше тройка золотых хитов. Это Антик, Аха и Pet Shop Boys. Золотая коллекция Радио Си.
1: Реклама. Давно выбираете автомобиль? Не откладывайте важные решения.

0: Выберите свою модель Solaris для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на Сибирском тракте 30.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИНН-66714-27634. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Стань главной мамой города. Заполни анкету на сайте конкурса defis.ekb.rf и приходи на кастинг конкурса «Главная мама Екатеринбурга 2026. 13 сентября в 12 часов в Outlet Brand Stories. Нескучная 3.0+.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
10: Строим новое!
11: Ремонтируем любимое! Покупаем в Докер!
10: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

Без трех минут четыре, это Радио Си. Следующий час роскошно откроет Миллиан Фармер, будет хит «Калифорния». А сейчас «Секрет Гаден». Музыка, понятная без слов, на Радио Си.

0: Радио Россия, 103.7 FM в Екатеринбурге, 16.00. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Прежних отношений России и Запада, какие были до февраля 2022 года, уже не будет. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО, пишет ТАСС. Западу, который раньше врал и продолжает врать, доверия не будет никогда, подчеркнул глава МИД. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что России и Европе все равно придется налаживать связи, так как они географически не могут избежать друг друга. Электричка Екатеринбург-Пермь столкнулась с грузовиком «Рено». ДТП произошло 6 сентября около 23 часов на 1509 километре перегона станции Кукуштан-Ергач Свердловской железной дороги. К счастью, в результате серьезного происшествия никто не пострадал. Подвижной состав электропоезда «Финист» был поврежден. Задержка в движении после аварии составила около 30 минут. В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже в 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября. В пути сделают остановки в монастырях, храмах. Самым сложным участком станет Махнёва и Симеонова тропа, которой ходил сам святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы, пишет агентство «Новый день». Трое свердловчан выиграли в лотерею по квартире за 10 миллионов рублей. Об этом сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Всероссийской гослотереи. Розыгрыш состоялся 6 сентября. Один из счастливчиков купил билет на сайте, еще двое в точках продажи лотерейных билетов. Всего в тираже выигрышными стали 847 тысяч билетов. Было разыграно более 300 миллионов рублей. Из них свердловчане выиграли более 36 миллионов, пишет «Комсомолка». Россияне при поиске работы начали добавлять в резюме мемы и шутки, чтобы обмануть нейросети. Например, дата-аналитик с опытом чесания пузиков капибаром получил 100 откликов и 40 приглашений на работу. В итоге скрытые шутки живые HR-специалисты обнаруживают только на финальных этапах отбора. Также соискатели упоминают в резюме собеседования, которые закончились провалом. Если это была крупная корпорация, то алгоритмы видят громкое название компании и продвигают профиль вверх, игнорируя приписку об отказе. Это тоже очень популярный способ обмана нейросетей, пишет «Коммерсант». Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Южный ветер от 3 до 8 метров в секунду, порывистый. Ночью плюс 13-15, днем завтра до плюс 27.
2: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
4: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: строителей, мастеров и бригад при заказе. Солярис для уральского климата.
1: Количество автомобилей ограничено.
0: Подробности по телефону 620.
1: Ждем вас на

0: песня, которая стала вирусной в интернете. «Дракула», «Тейм Импала» и «Дженни» на Радио 7. Музыка, которую мы любим. От горячих новинок предлагаю перейти к песням, проверенным временем. У нас на старте Сандра. «Secret Land» на Радио 7.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: И главный приз! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте пройти получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Badrin Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: В разгаре прекрасный вечер. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент великолепной музыки Радио Си. Риана только что, дальше Эд Ширан, Bad Habits, это через 3 минуты. А сейчас у нас интересная тема, рассказывает Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Классическая изба – это сложнейший инженерный объект, каждая деталь которого имела практический смысл. Хорошие избы стоили дорого и очень ценились. Сегодня избы. Использование гвоздей при постройке избы считалось плохой приметой. Но дело не только в суевериях. Металлический гвоздь внутри бревна со временем начинает ржаветь и разрушать древесину. Потолки в классической избе умышленно делали очень низкими, а дверные проемы – узкими с высокими порогами. Это делалось для энергосбережения. Избу с низкими потолками проще топить. Двери в избах открывались невероятно туго и медленно по той же причине энергосбережения. Такая конструкция мешала детям распахнуть дверь настежь. В классической избе практически не было передвижной мебели. Почти все лавки, полки и сундуки врубались в стены дома. Посреди комнаты двигался только обеденный стол. В крупных городах с 16 века избу можно было купить на рынке. Избы собирали в лесах, нумеровали бревна, разбирали, доставляли в города и продавали как конструкторы. Готовая сосновая изба в конце 18 века стоила от 18 до 30 рублей. Средний годовой доход крестьянина в то время составлял примерно 23 рубля, из которых нужно было еще заплатить налоги. На юге из-за нехватки дерева цена взлетала в разы. Там простая изба могла обойтись в 100 рублей, то есть для крестьянина купить избу было практически нереально. На сборку избы уходило около 2 недель. За простую сборку плотникам платили до 80 рублей на всю артель. А за постройку дома под ключ с настилом полов, потолка, возведением крыши и обшивкой карнизов можно было заплатить до 250 рублей. Самой дорогой частью была художественная отделка. За изготовление резных наличников на все окна и разные другие резные детали индивидуальный мастер-резчик мог запросить еще от 20 до 50 рублей. Напомню, годовой доход крестьянина был примерно 25 рублей. Самая частая месть за обман при оплате – это тухлое яйцо под крышей или тонкая, особым образом обтесанная щепка между бревнами. При малейшем дуновении ветра щепка начинала вибрировать, а дом наполнялся жутким воем, свистом или стонами. И что на первом месте? Дома на курьих ножках реально существовали. Их строили в заболоченных или таежных регионах, в тайге для защиты от зверей. Для защиты от гниения сваи пропитывали дымом без доступа воздуха, после чего они становились курьими, то есть окуренными.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Музыка, которую мы любим. На радио Си Вадим Усланов. Калашников с вами, дальше «Золотая коллекция». Включаем Грегуара, перед этим хит 99-го года «Would You Touch and Go», а начинаем с легенд «Абба» на радио Си в «Золотой коллекции часа».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское, крестьянское, 169,99 за 180 граммов от двух штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в доме «Культурный» от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
11: ОСЗ СКМ Библиотечная. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте на 5 баллов. Отмечу ЕКАТ от 19 километра до 16, плотно на Щербакова от Прониной до Павлодарской. На объездной дороге от Московской до Амундсена. Куйбышева отмечу от 8 марта до Московской. Щерса от Машинной до Степана Разина. По магистралям самая загруженная сейчас — это Ленина к ВИЗу.
1: Реклама.
12: Глазурит Лада. Лада глазурит. К

0: Автоцентр «Глазурит». Официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27. 34-43-200. 34-43-200.
1: «Глазурит». Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Радио «Си». 103.7 FM.
2: Золотая коллекция «Радио «Си».
3: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Си в золотой коллекции Грегуар, Рю де Зетуаль, улица звезд. У нас в Екатеринбурге пока еще звезд не видно, но вечер уже наступил, что особенно приятно. Это такой теплый, практически летний вечер. Что нам завтра ждать от погоды, расскажу в прогнозе буквально через 7 минут. Также послушаем Lighthouse Family Run, а через минуту Кенни Джи, мелодия Songbird на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Бывает так, что покупатель и продавец уже нашли друг друга самостоятельно, но нет уверенности в том, что с документами все в порядке. Сделки, в которых надо сопроводить покупателя и продавца, мы проводим регулярно. Ну, предположим, вы нашли квартиру, но риэлтор не вызывает у вас доверия или вовсе отсутствует в ситуации. Это очень удобно обратиться к нам в «Диал». Иногда для полного спокойствия необходимо собрать пару справок, правильно организовать регистрацию сделки. И очень важно, как будет составлен предварительный договор между сторонами и что мы укажем в основном договоре купли-продажи. Грамотно составить передаточный акт и четко договориться, когда будет произведено освобождение квартиры, это также наша задача. Вопросы с коммунальными задолженностями – отдельная тема и нуждается в пристальном внимании профессионалов. Так что обращайтесь. Ждем ваших звонков по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
1: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Елена Пипи. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Число желающих проголосовать онлайн на выборах в Госдуму достигло уже 3 миллионов человек. Об этом сообщили в Минцифры, передает агентство ТАСС. Чтобы отдать свой голос онлайн, нужно зарегистрироваться на госуслугах для участия в дистанционном электронном голосовании до 14 сентября. Электронное голосование будет проходить в 32 регионах России без учета Москвы. Жители столицы смогут проголосовать на портале mos.ru. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Стали известны подробности сегодняшнего пожара в районе Мегии в Екатеринбурге. Сегодня там загорелась гигантская несанкционированная свалка. Как пишет портал Е1, ее размеры 400 на 400 метров, а глубина залегания мусора и стройматериалов около 6 метров. Об этом сообщают ночные новости. О клубах черного дыма на Новокольцовском тракте в районе автосалонов сегодня сообщили горожане. На место выезжали порядка 7 пожарных машин. В Екатеринбурге 12 сентября пройдет ночной забег «Лазер Найт Ран» в Шарташском парке. Мероприятие состоится уже в 11-й раз. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а при получении стартового пакета предъявить удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к дистанции, сообщили в мэрии. Стартово-финишный городок откроется в 7 часов вечера. В 19:30 стартует детский забег, в 8 вечера дистанция 5 километров и в 9 часов 10-километров. Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» играет с челябинским «Трактором». Первое уральское дерби нового сезона начинается в эти минуты на УГМК-арене. Сегодня на УГМК-арене вспоминают трагедию ярославского «Локомотива», которая произошла 15 лет назад при вылете команды из аэропорта. Со стороны центрального входа на стадион установлен мемориал. Желающие могут почтить память погибшей команды. Добавлю, что в субботу екатеринбургский «Автомобилист» стартовал с победы в новом сезоне КХЛ, обыграл дома «Москву». Московская «Динамо» со счетом 2-1. Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков, впервые в истории отрасли цены выросли почти наполовину моделей. Некоторые устройства подорожали вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. Доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама.

0: Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ветер южный, днем с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
2: Реклама.
3: Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной. Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 сентября 2026 года. Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем билеты на классный спектакль под названием «Гробовщик 16+». Чтобы забрать приз, дозванивайтесь третьим по номеру 235-103.7 и билеты ваши 235-103.7. Играем в «Третий звонок» на Радио Си. Набирайте.
2: Реклама. Новый жилой район, городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: За минувшие полчаса в городе пробок стало меньше. 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин – это Серафим и Дерябина от объездной дороги до Академика Бардина. Объездная дорога стоит от Громова до Амусона, Липнихта от Шевченко до Первомайской, а Щурса от Белинского до Степана Разина.
2: Радио Си 103.7.

0: Давайте посчитаем до трех и вручим приз от радио «Сиграем» в третий звонок.
1: Здравствуйте.
0: Вы дозвонились самый первый.
1: Блин.
0: Хорошая реакция. У вас такое игривое настроение, судя по голосу.
2: Ага, я уже вас выигрывала. Думаю, вдруг сейчас повезет.
0: Чуть-чуть поторопились. Вы номер два. Вам привет передавать.
2: Да ладно! Привет всем друзьям, своим подругам. Я всех очень люблю. И радио обожаю.
3: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Александр.
0: Александр, как вам погода сегодняшняя?
3: Очень замечательная погодка.
0: Вроде осень. Специалисты говорят, что вроде как теплее, чем должно быть.
3: Ну, лета не было, так хоть осенью погреем.
0: Во всем искать надо плюсы. Ну что ж, давайте порадую вас. Вы номер три, и от Радио Си получаете билеты на классный спектакль под названием «Гробовщик 16+». Поздравляю вас.
3: Спасибо большое, очень рад. Побольше теплых дней сегодня, Екатеринбургу. Хорошего настроения.
0: Далее на правах рекламы. Спектакль – это совместная работа Николая Калиды с камерным театром. Классический текст превращен в динамичное зрелище с элементами черного юмора. В связи с ремонтом спектакль камерного театра в новом театральном сезоне проходит на сцене Дома офицеров. Спектакль состоится 11 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок. Сейчас же вернемся к музыке.

0: Великолепная песня, Селин Дион, новинка, Бонжур, Пардон, Мерси. Дальше, золотая коллекция, включаем Титио, раньше Шер Белив, а начинает Лайнел Ричи, нашу музыкальную подборку, золотую коллекцию.
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Насималенд.ру.
2: УК Насималенд. Город Екатеринбург. Улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
3: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б-26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
4: ООО СЗ СКМ Блюхер. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». Пробок немного. Яндекс.Карты показывает всего лишь 3 балла. Скопление машин на Серафима Дерябина от объездной дороги до Академика Бардина. На Щерса плотно от Белинского до Степана Разина. Отмечу Первомайскую от Луначарского до Либнихта. Московскую от Хохомякова до улицы Ленина.
1: Реклама. Глазурит Лада. Лада Глазурит.

0: центр Глазурита, официальный дилер «Лада». Фронтовый бригад 27-34-43-200.
1: Глазурит. Более 25 лет с вами. Мы не рассказываем сказки. Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Песня, которую написали участники группы Cardigans для шведской певицы Тити Йо. Они обратили внимание на ее узнаваемый, такой специфический, хрипловатый и обволакивающий тембр голоса. И вот под этот голос, собственно, и был написан трек, который впоследствии взял большое количество наград. Come Along, Тити Йо, в финале золотой коллекции Радио Си. Джоан Осборн на старте, а перед этим музыка понятная без слов. Послушаем мелодию «Moonlight Sonata» на Радио Си.
1: Реклама. Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
2: «Уралмаш» не будет прежним!
3: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
5: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
6: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Без 1:08 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Елена Пипи. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Проспект Федерация».
1: Добрый вечер. МВД за 7 месяцев этого года лишило гражданства свыше 1000 натурализованных лиц. 72% из них совершили преступление. В отношении еще 11% решение принято за неисполнение обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет. За действия, создающие угрозу национальной безопасности страны, приобретенное гражданство России прекращено у 10%, и 7% лишилось российского паспорта за то, что представили поддельные документы или заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, объяснила официальный представитель МВД Ирина Волк. В Екатеринбурге задержали еще 3 кандидатов-одномандатников: Шану Агней, Владимира Собянина и Александра Куделькина из партии «Яблоко». Так Шане и Агней вменяют демонстрацию экстремистской символики. Поводом стал рисунок с пентаграммой, который она разместила в соцсетях, пишет Е1. Ранее был задержан, а затем отпущен из полиции депутат Гордумы от партии «Яблоко» Константин Киселев. Его также обвинили в демонстрации экстремистской символики в публикации от 2021 года. Как отмечают СМИ, подтверждение судом демонстрации экстремистской символики лишает права в течение года участвовать в каких-либо выборах в качестве кандидата. В Свердловской области православные верующие пройдут крестным ходом 190 километров из Алапаевска в Верхотурье. Как сообщили в Екатеринбургской епархии, Симеоновский крестный ход пройдет уже 18-й раз и продлится 11 дней. Верующие пронесут иконы небесных покровителей региона святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона. Паломники стартуют 14 сентября, пишет агентство «Новый день». В Екатеринбурге 61-й и 80-й автобусы, а также троллейбус номер 25 временно сменят маршрут. Это связано со строительными работами на улице 40-летия Комсомола. Ограничения введут с 29 сентября по 13 октября, сообщили в мэрии. 25-й троллейбус направят по Малышево-Высоцкого. В обоих направлениях отменят остановки завода управления ЖБИ и 40-летия ВЛКСМ. Эти же остановки отменят и для обоих автобусных маршрутов. Объезд автотранспорта организуют по улицам Сыромолотова, Высоцкого, Сиреневый бульвар, Новгородцевый, пишет газета «Коммерсант». В Китае запустили детский сад для роботов. Там машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие показывает оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Такой способ пока медленнее имитационного обучения, но дает преимущество в долгосрочной перспективе. Так, один из воспитанников такого центра освоил движение вперед примерно за 40 минут без каких-либо предварительных знаний. Доллар 86.59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской, 33. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 15, днем в Екатеринбурге плюс 25-27. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, в Краснотуринске чуть прохладнее, днем в районе плюс 22.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
5: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Бубле. На Радио 7 музыка, которую мы любим. К хитам мы вернемся совсем скоро, пока же поговорим об автомобилях. На Радио 7 минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Фраза «отзыв автомобилей» у многих ассоциируется со скандалом. Но все же, массовые сервисные компании – это признак зрелости рынка и заботы о безопасности. Замглавы Минпромторга в своем недавнем интервью раскрыл официальную статистику масштабных проверок. Лидерами по отправке машин на бесплатный ремонт стали корейцы. Первое место у Hyundai. Компания отозвала почти 100 тысяч автомобилей из-за риска короткого замыкания. Следом идет Kia. Более 55 тысяч машин тоже по причине дефектов в электрике. Среди китайских марок впереди GAC. Около 17 тысяч авто из-за угрозы утечки топлива и риска возгорания. Есть в отчете и возвраты на сервис вазовских моделей. У «Лады Гранты» — это риск ослабления крепежа в рулевом управлении, а у «Веста» и «Ларгуса» — отсутствие блоков системы экстренной связи «Эра ГЛОНАСС». В Минпромторге подчеркивают, массовый отзыв — это нормальная мировая практика, бояться ее не нужно, а проверить свой автомобиль по ВИН-коду на сайте Росстандарта или Госуслуг займет всего пару минут.
4: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: В разгаре теплый, практически летний вечер. Завтра, кстати, у нас тоже будет тепло. Вы в компании «Радио Си». Слушаем классную музыку. Серебро у нас на старте через минуту. Дыши.
4: Реклама.
6: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
7: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
7: Все подробности на lenta.com.
8: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
9: ООО «СЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
10: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: Эльдо Бастани, «Замок под снегом», «Castle in the Snow» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Синоптики снега в ближайшее время нам не обещают, а вот коммунальщики обещают включить тепло, начиная с 15 сентября. Но там вроде как уже и похолодать должно, так что, думаю, будет весьма кстати. Дальше «Сириал», «Stumble and In» через полторы минуты покажу на Радио Си время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы, хороший день для покупок и апгрейдов существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы, день может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги, придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи, день проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы, день решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Расмус и Анет Ольсен на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Кристиан Леонтью, перед этим Крис Ри. Ну а начнем с песни, которая изначально была любовным посланием для будущей жены Ричарда Маркса. Как мы понимаем, послание это произвело впечатление, ну и впоследствии появился уже вот на этой основе трек «Right Here Waiting». Он и откроет золотую коллекцию в этом часе на Радио Си.
1: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе? Только в сентябре.
2: Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом в жилом квартале «Тихий центр».
1: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
5: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Кристиан Леонтью. История моей жизни в золотой коллекции этого часа. Даррен Хейс на старте Insatiable, а перед этим музыка, понятная без слов. Королевский филармонический оркестр на радио Си в инструментальной музыке.
1: Реклама. Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-4-1. 16+.
2: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
5: 103.7 FM. Радио «Сити».
0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
6: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 13-15. Днем в Екатеринбурге плюс 25-27. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Молодая и красивая, Young and Beautiful, Лана Дель Рей на Радио Си, музыка, которую мы любим. Прекрасного всем нам вечера понедельника, он у нас очень теплый, практически летний. Завтра, кстати, тоже у нас будет тепло, синоптики обещают аж до плюс 27, даже не верится. Дальше у нас Пол Маккартни, Дэвид Гетта и Сиа, и сейчас Браво, «Дорога в облака». Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Алан Уолкер. Также слушаем Ace of Base, такой цепляющий европоп с элементами регги, наверное, даже Don't Turn Around. А начнем с Laid Back на Радио Си в золотой коллекции.

Алан Уолкер, «Simmy to Sleep» на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Эрос Рамазотти и Тина Тернер, «Коза де ла Вита». Этот музыкальный шедевр, не побоюсь этого слова, откроет романтический вечер на радио Си. Ну а пока музыка понятная без слов. Роберт Майлз.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, 8 сентября. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью плюс 13-15, а днем плюс 25-27.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Новый жилой район «Городские легенды». Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.
4: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: Волшебный хит «Eurythmics» только что на Радио Си. Григориан и Сара Брайтман на старте «Moment of Peace». Это песня через полторы минуты. А сейчас узнаем, что сулят звезды. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, не стоит менять планы из-за других людей. Настаивайте на том, чтобы искать компромисс. Тельцы. Хороший день для покупок и апгрейда существующей техники. Наилучшие варианты появятся в процессе обсуждения вопроса с другими людьми. Близнецы. День может пройти в бесполезном сравнении двух или трех почти одинаковых вариантов дальнейших планов. Решать ничего не стоит. Раки. День доведения до конца ранее начатых дел. Нужно поставить точку хотя бы в части этих вопросов. Львы. Возможны сложности в общении с ближайшим окружением, коллегами, соседями или домашними. Понадобится дипломатичность. Девы. Отвлекитесь от задач, которые пока не имеют решения. Попытка найти его сейчас приведет к эмоциональному истощению. Весы. Возможно, придется снизить планку запросов и ожиданий. Довольствуйтесь пока тем, что имеете в данный момент. Скорпионы. День повышенной эмоциональности. Не стоит принимать решений, особенно в сердцах. Стрельцы. Время окончательного выбора еще не пришло. Но это не значит, что можно вообще ничего не делать. Готовьте мелкие шаги. Козероги. Придется на время забыть личные планы. Это день включения в общее дело, чего бы оно ни касалось – семьи, работы или помощи друзьям. Водолеи. День проверки планов на трезвость и реальность. Возможно, от чего-то все-таки придется отказаться. Рыбы. День решения хозяйственных вопросов. Вы сможете избавиться от большинства мелких бытовых проблем.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью до плюс 15, днем до плюс 27.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся во вторник. Он будет теплым, даже по осенним меркам очень теплым. Напомню, в прогнозе плюс 25-27. Сейчас музыка понятная без слов. Поль Мориа, Алюэт на радио Си.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.